Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про правительство.
2: Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян.
3: Про экономику.
2: Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Big Bank снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Big Bank прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%. А новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Big Bank прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро всем! Здравствуйте! После достаточно долгого перерыва, ну, отпуск был неделю и еще несколько дней празднования Лиго. Я приветствую вас вновь на волне Авторадио Латвии. Мы никуда не пропали. Мы здесь, мы есть. И значит, ну, в общем, как бы все по-старому, все традиционно. Вы знаете, когда человек что-то такое знакомое видит, чувствует, он как-то, мне кажется, успокаивается, и давление приходит в норму, и общее какое-то состояние тоже абсолютно становится адекватным и гармоничным. Ну, например, когда любимый борщ, который готовит теща, да, или, не знаю, там, любимая курицу из духовки, которую готовит жена, там, с картошечкой и чесночком, например, да, вот вы едите и чувствуете, что вам хорошо. И здесь слушайте Авторадио Латвия, программа «Доброе утро» в эфире, и вам, надеюсь, хорошо. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами. Сегодня 25 июня, сегодня четверг. Эта неделя будет длинной, рабочая. Ну как длинной? Условно длинной. Несколько дней мы отдыхали, а теперь несколько дней будем работать, включая и субботу. Хотя не уверен, что в субботу мы выйдем в эфир с программой «Доброе утро». Посмотрим, как говорится, время покажет. Ну а пока давайте отметим праздник. День витилиго, день клубничного парфе, день замороженной конфеты, день сама, день цветного ТВ, день Битлз, глобальный день Битлз, причем называется этот праздник, день улыбок незнакомым людям, день дружбы и единения славян. Вот что я хочу сказать. Многие живущие в Латвии славяне, давайте объединяться, дружить, да вообще давайте дружить. Не будем ни с кем ссориться, будем дружить, любить и получить удовольствие от этой жизни. Ну, а также праздник еще один, Петр Солнцеворот, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа «Доброе утро». Много говорю, давайте заканчивать и слушать музыку. Всем здравствуйте, мы начинаем. Вперед, поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость сегодня. В Ригу продолжают возвращаться латвийцы, которые много лет жили и работали за границей. Только в прошлом году к числу рижан присоединились 2200 соотечественников. Как сообщает Рижская дума, в седьмой раз состоялось организованное Рижским самоуправлением мероприятие для реэмигрантов «Рига – мой дом». И в этом году в мероприятии приняли участие жители Риги, вернувшиеся на постоянное место жительства из Великобритании, США, Бразилии, Дании, Франции, Ирландии, России, Канады, Кювейта, Нидерландов, Финляндии и Германии. Всего за 7 лет в мероприятии приняло участие более 280 соотечественников. Согласно статданным Рижского планировочного региона, ежегодно почти треть всех соотечественников, возвращающихся в Латвию после жизни и работы за рубежом, переезжает именно в Ригу. В прошлом году к числу рижан присоединилось 2200 соотечественников из-за границы. Годом ранее в столицу переехало почти 3000 человек. Цифры говорят о том, что людям нравится Рига. Как координатору по вопросам реэмиграции, мне ежегодно приходится сотрудничать почти с 300 соотечественников за рубежом, который планирует переезд в Ригу. Но это не я говорю, это говорит координатор по вопросам реэмиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца. В Ригу возвращаются люди со всего мира. Желание жить на своей родине оказывается сильнее сложной геополитической ситуации. Совместно с учреждениями Рижского самоуправления мы решаем вопросы, важные для наших соотечественников. И нам это удается, люди возвращаются. Мероприятие «Рига – мой дом» организовал Центр жителей микрорайонов Риги в сотрудничестве с Рижским планировочным регионом и обществом, ну, в общем, со сложным названием «Арпау Саулас Передзи Латвия». Ну и, конечно, да, комментарии, в общем-то, естественно, в большом количестве возвращаются, когда заработают пенсию другой страны, а молодежь уезжает. Значит, возвратиться, чтобы с моей ирландской пенсии платить в Латвии налоги – это мазохизм. В Ирландии даже банки не берут плату за транзакции, плюс бесплатный проезд по всей стране, еще много других пряников. Родина моя, да, ну и так далее. Значит, Советский Союз пишут. А теперь непонятно, теперешнее непонятно, и это меня не волнует, пишет один из товарищей. Ну, давайте еще какие-то комментарии прочитаем. На самом деле, конечно, я вот честно очень люблю читать комментарии, прямо обожаю. Значит, улучшение демографии, пишут, написали лживую статейку. Значит, и я знаю этих вернувшихся рижан, пишет некто Антон Фрейберг, Левиц, Каринч, Саулит и так далее. Ну да. Ну, вообще, на самом деле, я недавно был в Дублине, в Ирландии, честно говоря, не ожидал, в общем-то, что это будет достаточно интересная поездка. С одной стороны, конечно, в городе, значит, асоциальные элементы, убийства и все остальное прочее. С другой стороны, конечно, прекрасная природа. Ну и, наверное, какие-то соцгарантии, потому что мне, честно говоря, в первую очередь понравился проезд в автобусе. Автобусы просто шикарно курсируют по расписанию, по графику, четко. Их очень много, огромное количество. Наверное, такого я не видел никогда. И стоит 90 центов проезд для ребенка, а для взрослого 2 или 2,50 в зависимости от расстояния. В общем, правда, доступно. Ну, наверное, теперь я понимаю, почему многие литовцы, латвийцы переезжают в Ирландию, уже давно это сделали, переехали. Ну, там, наверное, как-то все-таки по-особенному, может быть, примерно как в Америке, Великобритании, не знаю, примерно так. Ну, необычная страна, необычная, правда. Но мы не про это, мы про возвращение на родину. Я хочу сказать, что в России тоже буквально недавно, недели две назад, наверное, прошло чаепитие, читал в новостях. Значит, наоборот, те люди, которые переезжают в Россию из-за рубежа, в частности, из Латвии, много латвийцев было, которые переехали, и они встречались, значит, с чиновниками и пили чай, и рассказывали, как в России прекрасно. Ну, в общем, я считаю, у всех своя правда, у каждого она своя, и знаю также много людей, которые очень хочет перебраться из Латвии в Россию, и те, кто хочет перебраться назад, тоже, в общем-то, знаю, многие уже и перебрались. Поэтому каждый живет свою жизнь, пусть в этой жизни каждый человек будет счастлив, я желаю именно этого. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
6: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. В этот день вам нужно закрыть все хвосты. Не беритесь за новые дела, пока не решите старые. Иначе вас ждет провал. И в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность. Она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы. В разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям. Тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопившихся дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы. Будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать. Не стойте на одном месте. Стрельцы. Вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги. Окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтере». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтере». «Джипси Кингс». Билеты билетшоу-сервис.лв.

0: время.
1: Одним из самых популярных автомобилей Советского Союза считается «Чайка». Не то чтобы на ней ездили все жители страны, но знали они все. Это было связано с тем, что машина представительского класса предназначалась для эксплуатации только первыми лицами государства или чиновниками. Автомобиль прослужил достаточно долго, начиная с середины 20 века до 90-х годов, когда СССР распался. Машины хранят много тайн о своих владельцах, о некоторых даже ходят легенды. Сегодня, по мнению обладателей эксклюзивных уже авто, в продаже имеются «Чайки», принадлежавшие когда-то самому Леониду Ильичу, а также Алле Борисовне, да? Такие машины до обычных покупателей раньше не доходили. Сейчас, говорят, их можно даже где-то купить. В общем, история «Чайки». Поговорим о этом авто достаточно неоднозначном. История автомобиля «Чайка» начинается в 1959-м. За все время изготовления, это вплоть до 1989 года, было выпущено около 4300 экземпляров за 30 лет. Машину производили в двух версиях – ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Однако для определенных заказчиков были разработаны штучные эксклюзивные экземпляры. До «Чайки» был другой автомобиль представительского класса – ГАЗ-М12, то есть «ЗИМ». Но в результате новых веяний в автомобилестроении в 50-х, касающихся дизайна машин, которые очень быстро поменяли свой внешний вид, чтобы соответствовать тенденциям, ЗИМ стал выглядеть очень старомодно по сравнению со своим заграничным, в общем-то, коллегой, да? Ну, я думаю, что американским, прежде всего, коллегой. В Америке было очень много похожих машин, таких как «Чайка», как минимум. Поэтому в скором времени было принято решение изготовить автомобиль новый на основе ЗИМ. Первой модификацией стал ГАЗ-12В, но из-за существующей конструкции кузова модель не слишком удалось поменять, поэтому был открыт конкурс по всей стране на разработку абсолютно новой машины с усовершенствованными техническими характеристиками. Было представлено несколько проектов машин, основным претендентом из которых поначалу считался ЗИЛ-111 «Москва». Однако победу одержал проект дизайнера Льва Еремеева, работавшего на Горьковском автозаводе, который участвовал в разработках ГАЗ-М21, то есть «Волга». В течение последующих трех лет велись работы по изготовлению нового авто «Чайка», причем много времени потребовалось не на улучшение технических данных, а на определение внешнего вида машины, который постоянно меняли. В начале 1959-го публике был представлен ГАЗ-13, сошедший с конвейера Горьковского завода. Его выпустили в нескольких модификациях. Бронированный ГАЗ-13А, кабриолет, фаэтон, ГАЗ-13Б, медицинский, ГАЗ-13С и множество единичных экземпляров спецавто для первых лиц государств. Выпуск машин этой серии закончился в 1977-м. Началась история новой «Чайки» ГАЗ-14. Причина замены была в необходимости в соответствии внешнего вида дизайну машин американского производства, о чем я говорил раньше. Ее разработки велись аналогично на протяжении десятилетия. И еще до официальной презентации машины самый первый экземпляр ГАЗ-14 подарили Леониду Брежневу в честь его дня рождения. Именно поэтому за «Чайкой» и закрепилось прозвище «Машина Брежнева». Вот такая любопытная история из нашей молодости. Вот такая у нас рубрика «То время сегодня».
0: «То время».

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цзинтари.
4: Я с тобой, моя...
3: Билеты в кассах Билетшу-сервис.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Восточная Латвия – необычно спокойный живописный лесной край, известный как «Край голубых озер», пишет Reuters. Такое агентство есть международное. Каждое лето сюда съезжаются туристы, но теперь они стали отказываться от поездок из-за опасений, что отдых может быть прерван необходимостью искать укрытие у случайно залетевших дронов. По словам Елены Кияцкой из региональной турассоциации, около 500 с небольшим, небольших предприятий в Латгале, зависящих от туристов, столкнулись с финансовыми трудностями. С конца мая в течение 2 недель в регион не залетал ни один дрон. Это породило надежды на улучшение ситуации. Однако, какое-то время назад французский самолет НАТО был вынужден сбить еще один беспилотник. Теперь мы понимаем, что все будет не так просто, сказала она агентству Reuters через несколько часов после инцидента. Ну, это, соответственно, было там в начале июня. А с марта украинские военные беспилотники регулярно попадают в воздушное пространство Латвии других стран Балтии. Киев и страны НАТО утверждают, что они отклоняются от намеченных целей из-за средств радиоэлектронной борьбы. Никто пока не пострадал, однако вторжение дронов регулярно приводит к предупреждениям для жителей необходимости искать укрытие. Ну, в общем, я не про дроны, я, конечно, про туризм, в первую очередь, как вы понимаете, да? Власти пытаются убедить жителей Латвии, что регион по-прежнему остается безопасным местом для отдыха. Как сообщил Reuters пресс-секретарь премьер-министра Андриса Кулбергса, глава правительства планирует провести свой летний отпуск именно в этом регионе. Однако, возможно, время уже упущено. По словам Кияска, опрос турпредприятий показал, что 85% из них столкнулись с отменой бронирования из-за опасений, связанных с дронами. Некоторые потеряли более половины будущих заказа. Ну, а я хочу сказать следующую мысль. Недавно, буквально несколько дней назад, читал в Facebook информацию про то, что в Эстонии плохие дела с предприятием общепита и гостиничным сектором. И, там приводятся данные, что, в общем, очень тяжело. И, на грани закрытия многие предприятия, многие работают в убыток. И что будет дальше, никто не знает. Мне кажется, примерно такая же ситуация и в Латвии, потому что тоже об этом много говорили. Про кафе так точно. Вот. Ну и, соответственно, про туризм в Латгале. Ну, наверное, тут даже уже глупо рассуждать, потому что если в столицах все плохо, а что говорить про провинцию? Хотя премьер-министр недавно сказал, господин Кулбергс, что нужно, перестать ездить отдыхать за границу и, надо отдыхать в Латгале. Честно скажу, ни разу не был в всех краях, поскольку я не местный, конечно, житель, не родился здесь и ни разу не был, пока еще не успел. Наверное, надо все-таки съездить, посмотреть. А что касается всяких разных дронов и прочих аппаратов, которые мешают, в общем-то, многим жить, я хочу сказать следующее, что не только в Латгале, проблемы с туризмом, в других местах тоже. И, в общем-то, и в России тоже многие не едут в какие-то места, потому что там боятся встретиться, с какими-то дополнительными неприятностями. В Сочи, я знаю, там есть проблемы. И в Калининградской области тоже в этом году гораздо хуже туризм развит, потому что тоже чего-то люди боятся. В общем, все чего-то боятся, а плюс ко всему, многие очень потеряли доходы, и, в общем-то, у людей денег мало, и поэтому они не готовы тратить их настолько, насколько тратили раньше. В общем, вот такая петрушка, как говорится. Ничего хорошего не жди, но будем надеяться и верить. Не то еще встречали. Как-нибудь проживем. Главное, как говорится, здоровье, да? Чтобы дети нас радовали, а все остальное уже приложится. Туризм, не туризм. Как говорил один мой знакомый, где-нибудь по сусекам наскребем муки там, испечем колобочек. Если будут тяжелые совсем времена, так и, в общем-то, проживем и выживем. Что-то, конечно, глупо, что-то совсем утрировано, но примерно так. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про награды.
2: Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта.
3: Про кредиты.
2: Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
5: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
6: Второй час. Доброе утро. Привет вам. Я Кирилл Низовцев. Мы едем дальше. Сегодня четверг, 25 июня. Надеюсь, праздники прошли хорошо. Но, во всяком случае, перед праздником я видел в магазинах, крупных супермаркетах просто огромное количество любимого многими напитка пенного и огромное количество сухариков прямо уже, знаете, в таких больших пластиковых ведрах. Раньше в маленьких пакетиках, сейчас уже в больших ведрах. Ну, понятно, что многие, в общем-то, связывают праздник Лига именно с этим, хотя много я вам не советую этого есть. На самом деле очень вредно для здоровья. Петр Солнцеворот. Сегодня праздник отмечается. В этот день люди ходят на рыбалку, готовят уху и другие блюда из рыбы. Вот это всегда пожалуйста, рыба полезна. И, в общем-то, диетический продукт для многих. Петр Солнцеворот – это конечный срок высадки рассады капусты, посева семян. Принято до обеда сеять зерна светлого цвета, например, овес или пшеницу, а после обеда – гречиху, например, да, темного цвета. Ну, вы понимаете. Значит, если во время дождя тучи белые может пойти град, обильная роса к богатому урожаю, дикие утки и гуси на реке по воде крыльями хлопают, плещутся и ныряют – это к осадкам. В общем, вот такие вот приметы. Еще раз всем привет. Еще раз напоминаю, что до 10 утра буду вместе с вами. Это программа «Доброе утро», Авторадио Латвия. И мы, друзья мои, конечно же, продолжаем. Всем здравствуйте, едем дальше.
4: Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительных дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги, окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Сегодня тот редкий случай, когда трудовая неделя начинается в четверг, 25 июня, ну а завершится в субботу. Уже сейчас понятно, что в эти три дня далеко не все окажутся на рабочих местах. Вот в личном разговоре со своим хорошим приятелем выяснил, в своем офисе на этой неделе он с большой долей вероятности так и не окажется. И, скорее всего, он будет не одинок, либо продлит лиговский отпуск, либо будет работать дома. Но все это к тому, что на этой неделе мы не ждем в часы пик какого-то запредельного трафика, все по-летнему, и главное здесь не расслабляться. Полные итоги того, как прошли праздничные выходные дни с точки зрения госполиции, будут подведены немного позже, а пока скажем, что за 4 дня с 20 по 23 в Латвии был задержан 61 пьяный водитель, причем многие в сильной степени опьянения, им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Мы же вернемся к текущей дорожной ситуации, она близка к идеальной. В черте города небольшой затор на несколько минут на Густава Земгалы-Гатвы перед Брибо со стороны Восточной магистрали, на Карля Ульманя перед Вени-Базгатвы в направлении Островного моста и немного затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем, обстановка на дорогах благоприятна и соответствует показателю монитора от 1 до 2 баллов. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
6: Билеты уже в продаже. Количество

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость сегодня. В Ригу продолжают возвращаться латвийцы, которые много лет жили и работали за границей. Только в прошлом году к числу рижан присоединились 2200 соотечественников. Как сообщает Рижская дума, в седьмой раз состоялось организованное Рижским самоуправлением мероприятие для реэмигрантов «Рига – мой дом». И в этом году в мероприятии приняли участие жители Риги, вернувшиеся на постоянное место жительства из Великобритании, США, Бразилии, Дании, Франции, Ирландии, России, Канады, Кювейта, Нидерландов, Финляндии и Германии. Всего за 7 лет в мероприятии приняло участие более 280 соотечественников. Согласно статданным Рижского планировочного региона, ежегодно почти треть всех соотечественников, возвращающихся в Латвию после жизни и работы за рубежом, переезжает именно в Ригу. В прошлом году к числу рижан присоединилось 2200 соотечественников из-за границы. Годом ранее в столицу переехало почти 3000 человек. Цифры говорят о том, что людям нравится Рига. Как координатору по вопросам реэмиграции, мне ежегодно приходится сотрудничать почти с 300 соотечественников за рубежом, которые планируют переезд в Ригу. Но это не я говорю, это говорит координатор по вопросам реэмиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца. В Ригу возвращаются люди со всего мира. Желание жить на своей родине оказывается сильнее сложной геополитической ситуации. Совместно с учреждениями Рижского самоуправления мы решаем вопросы, важные для наших соотечественников. И нам это удается, люди возвращаются. Мероприятие «Рига – мой дом» организовал Центр жителей микрорайонов Риги в сотрудничестве с Рижским планировочным регионом и обществом, со сложным названием «Арпау Саулес Передзи Латвия». Да, комментарии, в общем-то, естественно, в большом количестве возвращаются, когда заработают пенсию другой страны, а молодежь уезжает. Возвратиться, чтобы с моей ирландской пенсии платить в Латвии налоги – это мазохизм. В Ирландии даже банки не берут плату за транзакции, плюс бесплатный проезд по всей стране, еще много других пряников. Родина моя, да, ну и так далее. Советский Союз пишут. А теперь непонятно, теперешнее непонятно, и это меня не волнует, пишет один из товарищей. Давайте еще какие-то комментарии прочитаем. На самом деле, конечно, я вот честно очень люблю читать комментарии, прямо обожаю. Улучшение демографии, пишут, написали лживую статейку. И я знаю этих вернувшихся рижан, пишет некто Антон Фрейберг, Левиц, Каринч, Саулит и так далее. Вообще, на самом деле, я недавно был в Дублине, в Ирландии, честно говоря, не ожидал, в общем-то, что это будет достаточно интересная поездка. С одной стороны, конечно, в городе, асоциальные элементы, убийства и все остальное прочее. С другой стороны, конечно, прекрасная природа. Наверное, какие-то соцгарантии, потому что мне, честно говоря, в первую очередь понравился проезд в автобусе. Автобусы просто шикарно курсируют по расписанию, по графику, четко. Их очень много, огромное количество. Наверное, такого я не видел никогда. И стоит 90 центов проезд для ребенка, а для взрослого 2 или 2,50 в зависимости от расстояния. В общем, правда, доступно. Наверное, теперь я понимаю, почему многие литовцы, латвийцы переезжают в Ирландию, уже давно это сделали, переехали. Там, наверное, как-то все-таки по-особенному, может быть, примерно как в Америке, Великобритании, не знаю, примерно так. Необычная страна, необычная, правда. Но мы не про это, мы про возвращение на родину. Я хочу сказать, что в России тоже буквально недавно, недели две назад, наверное, прошло чаепитие, читал в новостях. Наоборот, те люди, которые переезжают в Россию из-за рубежа, в частности, из Латвии, много латвийцев было, которые переехали, и они встречались, с чиновниками и пили чай, и рассказывали, как в России прекрасно. Я считаю, у всех своя правда, у каждого она своя, и знаю также много людей, которые очень хочет перебраться из Латвии в Россию, и те, кто хочет перебраться назад, тоже, знаю, многие уже и перебрались. Поэтому каждый живет свою жизнь, пусть в этой жизни каждый человек будет счастлив, я желаю именно этого. Наша программа продолжается, всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Реклама.
3: Твои лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Восточная Латвия — необычно спокойный живописный лесной край, известный как «Край голубых озер», пишет Reuters. Такое агентство есть международное. Каждое лето сюда съезжаются туристы, но теперь они стали отказываться от поездок из-за опасений, что отдых может быть прерван необходимостью искать укрытие, но у случайно залетевших дронов. По словам Елены Кияцкой из региональной турассоциации, около 500 с небольшим, небольших предприятий в Латгале, зависящих от туристов, столкнулись с финансовыми трудностями. С конца мая в течение 2 недель в регион не залетал ни один дрон. Это породило надежды на улучшение ситуации. Однако, какое-то время назад французский самолет НАТО был вынужден сбить еще один беспилотник. Теперь мы понимаем, что все будет не так просто, сказала она агентству Reuters через несколько часов после инцидента. Ну, это, соответственно, было там в начале июня. А с марта украинские военные беспилотники регулярно попадают в воздушное пространство Латвии и других стран Балтии. Киев и страны НАТО утверждают, что они отклоняются от намеченных целей из-за средств радиоэлектронной борьбы. Никто пока не пострадал, однако вторжение дронов регулярно приводит к предупреждениям для жителей необходимости искать укрытие. Ну, в общем, я не про дроны, я, конечно, про туризм, в первую очередь, как вы понимаете, да? Власти пытаются убедить жителей Латвии, что регион по-прежнему остается безопасным местом для отдыха. Как сообщил Reuters пресс-секретарь премьер-министра Андриса Кулбергса, глава правительства планирует провести свой летний отпуск именно в этом регионе. Однако, возможно, время уже упущено. По словам Кияска, опрос турпредприятий показал, что 85% из них столкнулись с отменой бронирования из-за опасений, связанных с дронами. Некоторые потеряли более половины будущих заказов. Ну, а я хочу сказать следующую мысль. Недавно, буквально несколько дней назад, читал в Facebook информацию про то, что в Эстонии плохие дела с предприятием общепита и гостиничным сектором. И, приводятся данные, что, в общем, очень тяжело. И, на грани закрытия многие предприятия, многие работают в убыток. И что будет дальше, никто не знает. Мне кажется, примерно такая же ситуация и в Латвии, потому что тоже об этом много говорили. Про кафе так точно. Вот. Ну и, соответственно, про туризм в Латгале. Ну, наверное, тут даже уже глупо рассуждать, потому что если в столицах все плохо, а что говорить про провинцию? Хотя премьер-министр недавно сказал, господин Кулбергс, что нужно перестать ездить и отдыхать за границу, и надо отдыхать в Латгале. Честно скажу, ни разу не был в всех краях, ни разу не был, поскольку я не местный, конечно, житель, не родился здесь и ни разу не был, пока еще не успел. Наверное, надо все-таки съездить посмотреть. А что касается всяких разных дронов и прочих аппаратов, которые мешают, в общем-то, многим жить, я хочу сказать следующее, что не только в Латгале, проблемы с туризмом, в других местах тоже. И, в общем-то, и в России тоже многие не едут в какие-то места, потому что там боятся встретиться, с какими-то дополнительными неприятностями. В Сочи, я знаю, там есть проблемы. И в Калининградской области тоже в этом году гораздо хуже туризм развит, потому что тоже чего-то люди боятся. В общем, все чего-то боятся, а плюс ко всему, многие очень потеряли доходы, и, в общем-то, у людей денег мало, и поэтому они не готовы тратить их настолько, насколько тратили раньше. В общем, вот такая петрушка, как говорится. Ничего хорошего не жди, но будем надеяться и верить. Не то еще встречали. Как-нибудь проживем. Главное, как говорится, здоровье, да? Чтобы дети нас радовали, а все остальное уже приложится. Туризм, не туризм. Как говорил один мой знакомый, где-нибудь по сусекам наскребем муки там, испечем колобочек. Если будут тяжелые совсем времена, так и, в общем-то, проживем и выживем. Что-то, конечно, глупое, что-то совсем утрировано, но примерно так. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утро четверга, 25 июня на календаре. Наверное, сложно входить в трудовой ритм после пятидневных праздничных выходных тем, кто сейчас направляется на работу, но таковых, судя по всему, не слишком много. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов, дороги загружены на 26%. При этом на Слокас в районе перекрестка с Балажу, а также на подъеме с Краста на Островном мосту в сторону Пардаугавы были дорожные инциденты. Это говорит о том, что нужно сохранять бдительность и оставаться внимательными, потому что даже на полупустых дорогах могут поджидать неожиданности. Монитор дает в данный момент лишь 4 существенных затора на несколько минут. 3 из них на Карлю Урманя-Гатва в направлении центра, на Густава Земгала-Гатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали и небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И еще, судя по сводке за вчерашний день, в Латвии были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за праздничную пятидневку с 20 по 24 июня задержано 80 пьяных. Многие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Помните главное правило: выпил — за руль не садись, а лучше проспись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: время.
1: Одним из самых популярных автомобилей Советского Союза считается «Чайка». Не то чтобы на ней ездили все жители страны, но знали о ней все. Это было связано с тем, что машина представительского класса предназначалась для эксплуатации только первыми лицами государства или чиновниками. Автомобиль прослужил достаточно долго, начиная с середины 20 века до 90-х годов, когда СССР распался. Машины хранят много тайн о своих владельцах, о некоторых даже ходят легенды. Сегодня, по мнению обладателей эксклюзивных уже авто, в продаже имеются «Чайки», принадлежавшие когда-то самому Леониду Ильичу, а также Алле Борисовне, да? Такие машины до обычных покупателей раньше не доходили. Сейчас, говорят, их можно даже где-то купить. В общем, история «Чайки». Поговорим о этом авто достаточно неоднозначном. История автомобиля «Чайка» начинается в 1959-м. За все время изготовления, это вплоть до 1989 года, было выпущено около 4300 экземпляров за 30 лет. Машину производили в двух версиях — ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Однако для определенных заказчиков были разработаны штучные эксклюзивные экземпляры. До «Чайки» был другой автомобиль представительского класса — ГАЗ-М12, то есть «Зима». Но в результате новых веяний в автомобилестроении в 50-х, касающихся дизайна машин, которые очень быстро поменяли свой внешний вид, чтобы соответствовать тенденциям, «Зим» стал выглядеть очень старомодно по сравнению со своим заграничным, в общем-то, коллегой, да? Ну, я думаю, что американским, прежде всего, коллегой. В Америке было очень много похожих машин, такие как «Чайка», как минимум. Поэтому в скором времени было принято решение изготовить автомобиль новый на основе «Зим». Первой модификацией стал ГАЗ-12В, но из-за существующей конструкции кузова модель не слишком удалось поменять, поэтому был открыт конкурс по всей стране на разработку абсолютно новой машины с усовершенствованными техническими характеристиками. Было представлено несколько проектов машин, основным претендентом из которых поначалу считался ЗИЛ-111 «Москва». Однако победу одержал проект дизайнера Льва Еремеева, работавшего на Горьковском автозаводе, который участвовал в разработках ГАЗ-М21, то есть «Волга». В течение последующих 3 лет велись работы по изготовлению нового авто «Чайка», причем много времени потребовалось не на улучшение технических данных, а на определение внешнего вида машины, который постоянно меняли. В начале 1959-го публике был представлен ГАЗ-13, сошедший с конвейера Горьковского завода. Его выпустили в нескольких модификациях: бронированный ГАЗ-13А, кабриолет, фаэтон, ГАЗ-13Б, медицинский ГАЗ-13С и множество единичных экземпляров спецавто для первых лиц государств. Выпуск машин этой серии закончился в 1977-м. Началась история новой «Чайки» — ГАЗ-14. Причина замены была в необходимости соответствия внешнего вида дизайну машин американского производства, о чем я говорил раньше. Ее разработки велись аналогично на протяжении десятилетия. И еще до официальной презентации машины самый первый экземпляр ГАЗ-14 подарили Леониду Брежневу в честь его дня рождения. Именно поэтому за «Чайкой» и закрепилось прозвище «Машина Брежнева». Вот такая любопытная история из нашей молодости. Вот такая у нас рубрика «То время сегодня».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про расследование.
2: Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе.
3: Про здоровье.
2: Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
1: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Всем здравствуйте. Я Кирилл Низовцев. И еще 50 с небольшим минуточек мы будем вместе. Давно не слышались. Настроение прекрасное. Я надеюсь, что у вас тоже, если были какие-то мысли, на душе темные скреблись кошки, как говорится. Возможно, этот, так сказать, этот звон кошачьих когтей постепенно пропадает. Я надеюсь, потому что программа наша вместе с вами, и хорошее настроение не покинет больше вас, как говорится. Ну, в общем, гармонии вам всем, еще раз напомню такое слово. Тимур Бекмамбетов родился сегодня, в этот день. Знаменитый режиссер пропал куда-то из поля зрения. Говорят, живет где-то в Америке. Может быть, там что-то снимает, не знаю. Значит, актер Владимир Толоконников родился. Актер Альберт Филозов появился на свет. Многие застали еще этих прекрасных деятелей театра и кино. Писатель-фантаст Чарльз Шеффилд родился в этот день. Арсений Тарковский, знаменитый поэт-переводчик-прозаик. Джордж Оруэлл, британский писатель. Значит, создатель учения о доминанте Алексей Ухтомский. Вальтер Нерст, немецкий физик и физиохимик, и лауреат Нобелевской премии. Наконец, Антонио Гауди, знаменитый испанский архитектор. Кто ездит в Барселону, тот знает не понаслышке, кто такой Гауди. В общем, и писатели сегодня, и архитекторы, и физики, ученые, и многие другие. Наверное, кто-то из вас тоже родился в этот день, 25 июня, практически разгар лета. Я вас поздравляю с этим. Время летит быстро, неимоверно, уже 25 число. Казалось, только еще март. Ну, в общем, да, 25 уже число июня, понимаете, а не апреля. Как-никак, хватайтесь, как говорится, за эту жизнь и получать удовольствие от каждого прожитого дня. Дай бог. А мы продолжаем. Всем привет.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость сегодня. В Ригу продолжают возвращаться латвийцы, которые много лет жили и работали за границей. Только в прошлом году к числу рижан присоединились 2200 соотечественников. Как сообщает Рижская дума, в седьмой раз состоялось организованное Рижским самоуправлением мероприятие для реэмигрантов «Рига – мой дом». И в этом году в мероприятии приняли участие жители Риги, вернувшиеся на постоянное место жительства из Великобритании, США, Бразилии, Дании, Франции, Ирландии, России, Канады, Кувейта, Нидерландов, Финляндии и Германии. Всего за 7 лет в мероприятии приняло участие более 280 соотечественников. Согласно статданным Рижского планировочного региона, ежегодно почти треть всех соотечественников, возвращающихся в Латвию после жизни и работы за рубежом, переезжает именно в Ригу. В прошлом году к числу рижан присоединилось 2200 соотечественников из-за границы. Годом ранее в столицу переехало почти 3000 человек. Цифры говорят о том, что людям нравится Рига. Как координатору по вопросам реэмиграции, мне ежегодно приходится сотрудничать почти с 300 соотечественников за рубежом, которые планируют переезд в Ригу. Но это не я говорю, это говорит координатор по вопросам реэмиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца. В Ригу возвращаются люди со всего мира. Желание жить на своей родине оказывается сильнее сложной геополитической ситуации. Совместно с учреждениями Рижского самоуправления мы решаем вопросы, важные для наших соотечественников. И нам это удается, люди возвращаются. Мероприятие «Рига – мой дом» организовал Центр жителей микрорайонов Риги в сотрудничестве с Рижским планировочным регионом и обществом, со сложным названием «Арпау Саулес Передзи Латвия». Да, комментарии, в общем-то, естественно, в большом количестве возвращаются, когда заработают пенсию другой страны, а молодежь уезжает. Возвратиться, чтобы с моей ирландской пенсии платить в Латвии налоги – это мазохизм. В Ирландии даже банки не берут плату за транзакции, плюс бесплатный проезд по всей стране и еще много других пряников. Родина моя, да, ну и так далее. Советский Союз пишут. А теперь непонятно, теперешнее непонятно, и это меня не волнует, пишет один из товарищей. Давайте еще какие-то комментарии прочитаем. На самом деле, конечно, я вот честно очень люблю читать комментарии, прямо обожаю. Улучшение демографии, пишут, написали лживую статейку. Я знаю этих вернувшихся рижан, пишет некто Антон Фрейберг, Левиц, Каринч, Саулит и так далее. Вообще, на самом деле, я недавно был в Дублине, в Ирландии, честно говоря, не ожидал, в общем-то, что это будет достаточно интересная поездка. С одной стороны, конечно, в городе асоциальные элементы, убийства и все остальное прочее. С другой стороны, конечно, прекрасная природа. Наверное, какие-то соцгарантии, потому что мне, честно говоря, в первую очередь понравился проезд в автобусе. Автобусы просто шикарно курсируют по расписанию, по графику, четко. Их очень много, огромное количество. Наверное, такого я не видел никогда. И стоит 90 центов проезд для ребенка, а для взрослого 2 или 2,50 в зависимости от расстояния. В общем, правда, доступно. Наверное, теперь я понимаю, почему многие литовцы, латвийцы переезжают в Ирландию, уже давно это сделали, переехали. Там, наверное, как-то все-таки по-особенному, может быть, примерно как в Америке и Великобритании, не знаю, примерно так. Необычная страна, необычная, правда. Мы не про это, мы про возвращение на родину. Я хочу сказать, что в России тоже буквально недавно, недели две назад, наверное, прошло чаепитие, читал в новостях. Наоборот, те люди, которые переезжают в Россию из-за рубежа, в частности, из Латвии, много латвийцев было, которые переехали, и они встречались, с чиновниками и пили чай, и рассказывали, как в России прекрасно. В общем, я считаю, у всех своя правда, у каждого она своя, и знаю также много людей, которые очень хочет перебраться из Латвии в Россию, и те, кто хочет перебраться назад, тоже, в общем-то, знаю, многие уже и перебрались. Поэтому каждый живет свою жизнь, пусть в этой жизни каждый человек будет счастлив, я желаю именно этого. Наша программа продолжается, всем здравствуйте, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценность. Ценное и сбалансированное питание.
3: Луна, луна, цветы, цветы.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительных дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги, окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Восточная Латвия, необычно спокойный живописный лесной край, известный как «Край голубых озер», пишет Reuters. Такое агентство есть международное. Каждое лето сюда съезжаются туристы, но теперь они стали отказываться от поездок из-за опасений, что отдых может быть прерван необходимостью искать укрытие, но у случайно залетевших дронов. По словам Елены Кияцкой из региональной турассоциации, около 500 с небольшим, небольших предприятий в Латгале, зависящих от туристов, столкнулись с финансовыми трудностями. С конца мая в течение 2 недель в регион не залетал ни один дрон. Это породило надежды на улучшение ситуации. Однако, какое-то время назад французский самолет НАТО был вынужден сбить еще один беспилотник. Теперь мы понимаем, что все будет не так просто, сказала она агентству Reuters через несколько часов после инцидента. Ну, это, соответственно, было в начале июня. А с марта украинские военные беспилотники регулярно попадают в воздушное пространство Латвии и других стран Балтии. Киев и страны НАТО утверждают, что они отклоняются от намеченных целей из-за средств радиоэлектронной борьбы. Никто пока не пострадал, однако вторжение дронов регулярно приводит к предупреждениям для жителей необходимости искать укрытие. Ну, в общем, я не про дроны, я, конечно, про туризм, в первую очередь, как вы понимаете, да? Власти пытаются убедить жителей Латвии, что регион по-прежнему остается безопасным местом для отдыха. Как сообщил Reuters, пресс-секретарь премьер-министра Андриса Кульбергса, глава правительства планирует провести свой летний отпуск именно в этом регионе. Однако, возможно, время уже упущено. По словам Кияска, опрос турпредприятий показал, что 85% из них столкнулись с отменой бронирования из-за опасений, связанных с дронами. Некоторые потеряли более половины будущих заказов. Ну, а я хочу сказать следующую мысль. Недавно, буквально несколько дней назад, читал в Facebook информацию про то, что в Эстонии плохие дела с предприятием общепита и гостиничным сектором. И, там приводятся данные, что, в общем, очень-очень-очень-очень-очень тяжело. И, на грани закрытия многие предприятия, многие работают в убыток. И что будет дальше, никто не знает. Мне кажется, примерно такая же ситуация и в Латвии, потому что тоже об этом много говорили. Про кафе так точно. Соответственно, про туризм в Латгале, наверное, тут даже уже глупо рассуждать, потому что если в столицах все плохо, а что говорить про провинцию? Хотя премьер-министр недавно сказал, господин Кульбергс, что нужно перестать ездить и отдыхать за границу, и надо отдыхать в Латгале. Честно скажу, ни разу не был в всех краях, ни разу не был, поскольку я не местный, конечно, житель, не родился здесь и ни разу не был, пока еще не успел. Наверное, надо все-таки съездить посмотреть. А что касается всяких разных дронов и прочих аппаратов, которые мешают, в общем-то, многим жить, я хочу сказать следующее, что не только в Латгале, проблемы с туризмом, в других местах тоже. И, в общем-то, и в России тоже многие не едут в какие-то места, потому что там боятся встретиться, с какими-то дополнительными неприятностями. В Сочи, я знаю, там есть проблемы. И в Калининградской области тоже в этом году гораздо хуже туризм развит, потому что тоже чего-то люди боятся. В общем, все чего-то боятся, а плюс ко всему, многие очень потеряли доходы, и, в общем-то, у людей денег мало, и поэтому они не готовы тратить их настолько, насколько тратили раньше. В общем, вот такая петрушка, как говорится. Ничего хорошего не жди, но будем надеяться и верить. Не то еще встречали. Как-нибудь да проживем. Главное, как говорится, здоровье, да? Чтобы дети нас радовали, а все остальное уже приложится. Туризм, не туризм. Как говорил один мой знакомый, где-нибудь по сусекам наскребем муки там, испечем колобочек. Если будут тяжелые совсем времена, так и, в общем-то, проживем и выживем. Что-то, конечно, глупо, что-то совсем утрировано, но примерно так. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик латвийской столицы завершился, по сути, так и не начавшись. К 9 часам на мониторе было 2 балла, дороги загружены на 27% и 4 более-менее существенных затора. Парочка из них, едва заметных, остается и в данный момент. На Карля Ульмане перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста и на Густава Земгала-Гатве перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. При этом произошло несколько ДТП в разных частях города, но, видимо, трудно собраться после длинных 5-дневных выходных. На тему дорожной аварийности и правонарушений пришла сводка полиции за минувшие сутки. Итак, за среду по Латвии было зарегистрировано 52 ДТП, 7 человек пострадали. Что важно, отловили 19 пьяных за рулем. По Риге ситуация такая: 24 аварии, 4 пострадавших, 6 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Трое отделались административным наказанием, еще трое пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела. За одно авто нужно выплатить компенсацию. Компенсационную стоимость, две машины конфискованы. Кроме того, 23 июня произошло ДТП с летальным исходом. Недалеко от Балвы, без 20:10 вечера, водитель 99 года рождения на Audi A6 не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и получил травмы, несовместимые с жизнью. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио.

0: друзья, вот такая была программа «Доброе утро сегодня». В четверг, 25 июня, после долгого перерыва, мы вновь встретились, услышали, слава богу, проверили, все живы-здоровы. И дай бог, чтобы так было дальше. В завершении выпуска вот такая информация. В Латвии, говорят, все больше и больше люди замечают медведей в разных местах. И в связи с этим Управление охраны природы призывает каждого, кто заметил медведя или следы его присутствия, сообщать об этом на портале наблюдений за природой Dabas.dati. Называется этот портал. В прошлом году были собраны данные о 827 случайных наблюдениях медведей или следов их присутствия. Сообщения включали как непосредственно наблюдение животных, так и обнаружение следов их пребывания, отпечатков лап, шерсти, экскрементов. О-о-о. Кто-то знает, как выглядят экскременты медведя? Это уже интересно. И зимовочных берлог. Но, в общем, избегать нужно контактов с медведем. Это 100%. Это очень опасный, агрессивный зверь. Вот. Но некоторые, я вот смотрю видео, этого, в общем-то, как бы не признают. И зачастую даже пытаются как-то прикормить, заиграть и так далее. А потом удивляются, значит, что им хана. Ну, как бы они уже не удивляются, конечно. Это мы удивляемся. Вот, над глупостью людской. Конечно, никто не застрахован, но берегите себя, будьте внимательны, аккуратны. Вообще, глаз да глаз, как говорила моя мама, значит, надо в этой жизни за всем, за собой и за своими детьми в первую очередь. Вот. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте безопасны. Наша программа завершается на сегодня, последние 3 часа. В студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра, в пятницу, после 7 утра, вновь услышимся. До встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян.
2: Про экономику.
1: Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%. А новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

0: Reklama. Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла 3-е место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
3: Реклама. Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl стоит того.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть, как тормозят инфляцию в супермаркетах. У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
4: Lidl стоит того.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
7: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.
7: Я с тобой, моя.
6: Билеты в кассах Билеты Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про награды.
1: Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта.
2: Про кредиты.
1: Согласно исследованию банка «Люминор», в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают.

0: со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Только глянет

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Purcīma tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Проводителей.
2: В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевскис заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое.
4: Про расследование.
2: Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Романа Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейк за Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытые террасы.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

жару и в холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик, дальнобойщик. За рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

Это не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права. Работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова. Дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова. Дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла третье место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
3: Реклама. В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Ренис Узолнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узолнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер.
3: Про здоровье.
1: Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Обратная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Veikalos maksājumā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksājumā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Луна, цветы, цветы.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть, как тормозят инфляцию в супермаркетах. У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Ваша дорога. Наша музыка.
2: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про штрафы.
1: Предприятие пассажиру Вилсенс, работающее под брендом Vivi, предъявит чешской компании Шкода Вагонка штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления пассажиру Вилсенс Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и Шкода Вагонка. Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нешпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные Шкода Вагонка объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро.
3: Про статистику.
1: За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Снакурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Снакурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания.
3: Про погоду.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Всем, кто с нами, пламенный летний привет. 25 июня на календаре, и на Авторадио Латвия начинается программа «По заявкам только для вас». Меня зовут Владимир Тин. А начнем мы с того, что в мире отмечается День моряка, в первую очередь торгового флота. На эту тему существует много веселых прибауток и присказок, однако повторять их не стану, а лучше поздравлю своего соседа Сашку с профессиональным праздником и отправляю в эфир песню Юрия Антонова с традиционным морским пожеланием «7 футов под килем».

Продолжается всенародная передача «Только для вас». Напомню, что заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Именно сюда прилетело очередное прекрасное послание. Добрый день, Авторадио Латвия и уважаемая программа «Только для вас». Мы хотим поздравить нашего любимого Константина с днем рождения, которое он праздновал 21 июня. Но, к сожалению, в тот день поздравить через вашу программу возможности не было. Мы делаем это сейчас. Дорогой любимый наш Константин, поздравляем! Мира, любви, радости, творческих побед. Любим, обнимаем. Это поздравили родители и друзья, а музыкальным подарком пусть станет, как здесь написано, приятная песня. Ну что ж, Константин, мы вас поздравили, все, что хотели, пожелали, за песней тоже дело не станет. Слушаем Ким Уайлд в позитивной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Готово есть нотикумом, кас сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Большим получился перерыв. 5 дней программ по заявкам не было в эфире. За это время произошло много интересных и приятных событий. Одно из них мы сейчас отметим в нашей замечательной передаче. Дорогая бабушка Лариса, от всей нашей большой и дружной семьи поздравляем тебя с замечательным праздником, твоим днем рождения. Ты наш настоящий герой с большим и добрым сердцем. Всегда согреваешь своей любовью и помогаешь нам преодолевать любые трудности. А твои доброта, забота и позитивное настроение никому не дают грустить. Спасибо тебе за мудрость, за терпение и за бесконечную поддержку. Ты всегда находишь нужные слова, умеешь поднять настроение и объединяешь нас своим теплом. Очень ценим и гордимся тем, что именно ты являешься сердцем нашей большой семьи. Желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, как можно больше поводов для улыбок, радости и хорошего настроения каждый день. Мы очень сильно тебя любим, ценим и благодарим за все, что ты для нас делаешь. Спасибо тебе за то, что ты у нас есть. Это с любовью поздравила вся большая дружная семья. Она же выбрала для вас, Лариса, музыкальный подарок. Будем слушать песню, где есть замечательные слова. «Бабушки с нами водились одни, чтобы мы стали хорошими людьми». Мы вас поздравляем, слушаем и наслаждаемся этим прекрасным днем.
1: Только для вас.
2: Когда с бабушкой ты оставался вдвоем, у ней не было другого дела, чем забота только о внуке своем, и нет той заботе предела. Им казалось, всегда мы голодные, они пекли блины и оладушки, толкли нам картофельное пюре, любимые наши бабушки. И кормить тебя бесконечно могли, очень радовались, когда ты ешь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

программу «По заявкам только для вас» прилетела весточка от большой и дружной семьи. Добрый день! Хотим поздравить с днем рождения Николая Иванова и пожелать: оставайся всегда таким же добрым, отзывчивым и понимающим человеком. Пусть рядом с тобой будут только надежные и такие же клевые люди, как ты сам. Пусть счастье и удача будут с тобой, а печали обходят стороной. Живи, твори, сияй, мечтай, никогда не унывай и почаще озаряй этот мир своей прекрасной, доброй улыбкой. Это поздравили мама Надежда, сестра Едвига, любимая и любящая жена Ирина, а также племянники Надежда, Анастасия, Владимир, тетя Светлана, брат Рауль, дядя Игорь, в общем, все, кто вас знает и любит. Поздравляет вас Николай и Авторадио «Латвия». По этому поводу предлагаем танцевать и подпевать задорной песенки про день рождения от Ирины Аллегровой.

0: Международная передача «Только для вас» в действии. Здравствуйте, любимое авторадио. Хочу отправить поздравления в Питер, где сегодня день рождения у моего любимого троюродного брата Ивана. Ему исполнилось 17. Прекрасный возраст. Пускай успехов будет много, друзей хороших на века. Пусть в жизни длинная дорога будет прекрасна и легка. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С днем рождения, братишка! Люблю тебя очень. Это поздравление из Латвии и просьба проиграть что-то веселое. Я тоже двумя руками за то, чтобы праздник был и веселым, и запоминающимся. В том числе благодаря этому поздравлению для вас, Иван, на Авторадио Латвия. Ловите музыкальный подарок к вашему дню рождения. Только для вас, только для вас.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Быстро пролетел поздравительный час, но он еще не завершен. У нас есть шикарный повод для прекрасного финала. Нам пишет Алена. Здравствуйте, любимая Авторадио. У моего любимого двоюродного брата Науриса день рождения. Хочу от всего сердца пожелать всего наилучшего. Счастья, удачи, добра, крепкого здоровья, а главное, отличного настроения. С днем рождения, братишка. Люблю тебя очень-преочень. И с легкой руки Алены мы будем слушать Стаса Михайлова «Я буду очень тебя беречь». На этом, друзья, простимся до завтра, когда снова встретимся на программе «По заявкам» на том же месте в тот же час.
1: Только для вас, только для вас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм. А в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов.
3: Про правила.
1: Министр культуры Наурис Пунтулыс издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля.
2: Про безопасность.
1: Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства.
2: Про погоду.
1: В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь...

все звучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла третье место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
3: Реклама.
4: Готово есть нотикумом, как сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 лилакайс авиашоус Балтия. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Проводителей.
1: В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое.
3: Про заявление.
1: Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узолнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер.
2: Про погоду.
1: В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: только любовь.
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия, 103.2 FM.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того!
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Veikalos Maksima. Brīvdienu!
5: Wow!
4: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
6: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv.
7: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
8: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелос» — это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелос». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». gintaromebelas.lv.
9: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступят несравненные «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Автомонитор. Несмотря на ярко светящее солнце, время для вечернего часа пик на латвийских магистралях и улицах. Но сегодня точно будет полегче, потому что утром движение не добралось даже до тройки. Что касается текущей ситуации, то тройка на мониторе вроде готова уступить место четверке, но это примерно на 2 балла ниже, чем обычно бывает в это время четверга. Да и на мониторе показатель загруженности дорог ниже привычного уровня трафика на 21%. В черте города монитор показывает лишь 12 более-менее существенных заторов. Причем нигде затруднения не задержат водителей более чем на 10 минут. К этому показателю близка улица Твайка, где скорость движения 11 км в час. Кроме того, Густава Земгалгатва перед Бриеба с обеих сторон, улица Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. Подрастают заторы на Карля Ульманя перед Венемас Гатвы в обоих направлениях. Однако и здесь до 10 минут пробки не дотягивают. Ну что ж, тем лучше для водителей. При этом не стоит терять бдительность, ибо утром при легком трафике было несколько ДТП. Мы никого не пугаем, а лишь предупреждаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и приятного отдыха в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетес www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури, Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
8: Я с тобой, моя.
6: Билеты в кассах Билетсервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про штрафы.
1: Предприятие пассажиру Вилсенс, работающее под брендом Vivi, предъявит чешской компании Шкода Вагонка штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления пассажиру Вилсенс Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и Шкода Вагонка. Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нешпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные Шкода Вагонка объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро.
3: Про статистику.
1: За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания.
2: Про погоду.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В пятницу, 26 июня, в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. В то время, когда трафик в час пик обычно набирает 6, а то и 7 баллов, сегодня на мониторе тройка на грани с четверкой. Все это говорит лишь о том, что вечерний разъезд обещает быть для водителей довольно легкой прогулкой по городу с минимальным числом заторов и пробок. Потому что после праздничных выходных, как мы видим, заметно меньше машин. Достаточно сказать, что уровень загруженности дорог на 26% ниже среднего уровня для этого времени четверга. 12 более-менее существенных заторов все же есть, и около 10 минут можно оставить лишь на Густава Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали, а также на улице Круста-Базница в Чекуркансе. Кроме того, видны затруднения на проспекте Вестура в сторону Вецмилгрависа из-за дорожных работ перед развязкой нового моста. И от 5 до 10 минут можно оставить на Карля Ульмане перед Венебас-Гатве как в сторону Спицы, так и в направлении Островного моста. Ну что ж, каждый вечер бы так. При этом не расслабляемся и помним, что на полупустых дорогах всегда есть место для неожиданностей. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную

0: Рига. Лизабетес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла третье место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
5: Твои лучшие помощники в саду от Парксайд. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Парксайд 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся.
4: Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвитбе-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Луна, цветы, цветы.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм. А в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов.
3: Про правила.
1: Министр культуры Наурис Пунтулыс издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля.
2: Про безопасность.
1: Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке иммигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства.
2: Про погоду.
1: В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ближе к половине шестого трафик в латвийской столице все же раскачался и в моменте превысил 6 баллов. При этом загруженность дорог была на 35% ниже среднего уровня для этого времени четверга. В общем, вечерний час пик оказался как минимум на 2 балла легче, и это хорошо, потому что уже к этой минуте на монитор вернулась четверка, а там и 3 балла не заставят себя долго ждать. Самое существенное затруднение было и, возможно, остается на Ганьбу-Дамбис в направлении Саркандау. Поток здесь сдерживало ДТП. Однако подробностей к этой минуте у нас нет. Если у вас есть возможности и вы владеете ситуацией, то дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, сегодня днем прислал сообщение, правда, на совершенно другую тему, водитель такси Александр Рязанов. Он сообщил, на перекрестке с Канстес и Сенчу уже работает новый светофор. Тоже полезная инфо, примем к сведению. И два слова о погоде на завтра. В пятницу, по прогнозу, с утра облачно, днем солнечно. От 18 до 23 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути, куда бы вы ни направлялись. И хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билишу-сервис.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Готово есть нотикумом, как сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026. Лилакайс авиашоус Балтия. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
4: Рестораны «Вайраксаулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Красная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры, сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шатким мостикам, по темным переулкам.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Стучат колеса.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билетшус сервис».
6: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
7: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтере». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Кузьмин. «Когда меня ты позовешь?» Живое выступление 2003 года. Когда меня ты позовешь?

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшоу-сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билетшоу-сервис».

0: Мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Часики. Живое выступление 2017 года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда самые интересные музыкальные истории рождаются тогда, когда в одном проекте встречаются разные творческие миры. Именно так появился дуэт Зары и нового артиста Виктора Чапаева, у которых состоялась премьера песни «Быть счастливым». Оба исполнителя давно и уверенно идут своей музыкальной дорогой, каждый со своей аудиторией и сценическим опытом. И теперь их объединила светлая композиция о внутреннем состоянии, к которому человек приходит через переживания, события и время. В сравнении с певицей Зарой, Виктор Чапаев работает в жанре лирических композиций. Его творчество связано с живыми выступлениями на фестивалях, а музыкальным продюсером выступает Вячеслав Бадалика, бывший участник группы, премьер-министр. Артисты объединились и представляют яркую премьеру летнего сезона «Быть счастливым». Встречайте!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. День рождения. Живое выступление 2021 года.

0: Тарадам! Еще один?
1: Е-е-е!
0: Хо-хо-хо! Отлично!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. От печали до радости. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей.

0: наполнять других.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри, налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
2: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, right?

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг

неудачник. В жизни с каждым может что-то произойти. Правда, было б круче, если как-нибудь иначе разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.